работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот, наконец-то.

На дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата.

Как от ветра прищурившись, этот город любую жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп, и в ночи вагонет

обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп.

0: Рождество,
1: Рождество,
0: Рождество,
1: Рождество.
0: Напишу и сожгу

оказаться у елки с тобой, где сугроб виснет с крыши.

или игра, горечь или смех, где найти слова, важны для всех, но искать зачем, думать и гадать.

0: и судьба.
1: Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

У детей и у взрослых подчас. Если вовремя папы и мамы не научат приличию нас. Если кто-то чего-то расколет, разорвет или съест невзначай, подерется нечаянно в школе, будет бегать, шалить и кричать. Накажут, конечно, Сережу, Наташу, Алешу, Надюшу, Андрюшу и Юлю. Хотя виноваты мамаша с папашей, а может быть даже бабуля с дедулей, которые думают, что виноваты. Ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята.

других. Так давайте терпеть наказание, как положено нам за других. Накажет, конечно, Сережу, Наташу, Алешу, Надюшу, Андрюшу и Юлю. Хотя виноваты мамаша с папашей.

И руки обезьяна играет на фортепиано. Обезьяна на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма. Дама и как телеграмма.

Может, слон, индийский гастролер, канатоходец и жонглер,

белый шут и рыжий шут. Разговор такой ведут: где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, от красный помидор, где купили вы, сеньор, от красный помидор. Вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос. Негритянка Мэри Грей.

листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте ноябре. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем. В Ялте ноябрь. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябрь.

нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный оброненный

Сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком.

зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами.

или разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли,

дорога. Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток.

для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может, что...

где надо и не надо, ходит черти знает кто. Ловят души, роют клады, могут своровать пальто. Все, что могут сделать руки и придумать голова, все воруют мысли, борют и хорошие слова. Одурачат и обманут, на других свалив вину. Все обчистят и карманы, и квартиру, и страну. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, какой бы ни был час. Вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Чикумбачка, дагадумбаумбабумбачка, дагадумбаум. Все, чего достигли люди вдохновением и трудом, поднеси им, как на блюде, и плати за них потом. Переловят в водах мутных всех белук и осетров, украдут прозрение мудрых ум последних дураков. В дом чужой войдут злодеи, ясным днем не в тишине, свистнут музыку, идеи и любовь к родной стране. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Чукумбачка, дагадумба, бачумбачка, дагадумбум. Коммунисты, либералы, демократы и попы, все, кого повыбирали, рукосуи и жлобы. И при помощи обмана взято горя и смертей, все из нашего кармана, из семьи и от детей. Принимает, отнимает этот новый русский класс и затылком понимает, как опасно грабит нас.

окружают, окружают тихо вас. Губернаторы и мэры, депутаты и чины — это воры разной меры, но большой величины. У народа зябнуты ноги, не поесть и не подать, а у них полны чертоги, благовонь и благодать. Посреди чумы пируют, усадив за стол шпану, сыновей у нас воруют, чтоб продать их на войну. На минуту.

рю рю рю рю рю рю рю тихо нас чукумбачка да гадам баум бабумбачка да гадам бам. И чем мельче вору боги, тем его заметней грех. Кто и так имеет много, тот ворует больше всех. Как мне хочется поверить, что исчезнет этот сор. Но покуда есть и теря, на него найдется вор. Хоть порода их нетленна, есть одна отрада нам. Энтропию во вселенной не прибрать пока к рукам. На минуту прекратите разговор. Ангелинитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас.

0: Из двух частей мы состоим, неравных весей значений. Из тела, духа, о мучении дано в противоборстве им. Несчастье наше в том причина, что дух стремится ввысь. Вперед! Телесное, наоборот, растянет в страшную пучину. Но расстается тело с духом, когда земля нам станет пухом. И дух взирает высоты с насмешкой, скорбанной и блаженством.
1: Так смеется, вот так смеется.
0: На то, что звал он совершенством, на человека суеты.
1: Так смеется, вот.
0: И духов дивный хоровод летит, кружится и поет.

обрели мы здесь свободу. Ну а вы

0: не первым.
1: Ты смеешься?
0: Признайся.
1: Возьмется.
0: Отстанет. Посади, ложись. Фигу, вообще. Сная.
2: Ваше общество убогие, с кем ты выпил, тот и друг. Здесь же ангелы, вон, смотри, видал, и боги, вон, пожалуйста, тебе, вон, так и шастают вокруг, вон, смотри, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, нет, это не зайчик, это Будда такой толстый, пузатый, повыше, желтый летит, вон тебе, вон Афродиточка, вон на ружке, ножки, вот это все, целое у нее, да, здорово, бабища такая красивая. Вон Аполлон, Аполлон, Аполлон, Аполлон, нашу сторону Аполлоша летит, да, здорово, здорово, Аполлоша, и сегодня нормально летаешь, не, все, все, ну, все, не качаешься, нет, 12, 13, 14, 15, ой, дофига, что-то как мощно.

другого я валяю. Не бей, кукареку. Ну, бальделю, хватит людям башку морочить. Ну, дальше, давай. Высоко, конечно, не с башкой надо прыгать. Все. Ну, ты первый, я второй. Ну, крылышки нормально, да, действуют, все. Не слиплись перышки от порты. Ну, все, ну, прыгаем, давай. Раз, два, три, давай. Не бей. Отдай доллар! Чёрт твою мать! Ну, дай доллар! Чёрт твою мать! Мордам сейчас, я говорю, ничего больше, я сил не имею, всё, я говорю, чёрт твою мать! Сная! Я тебе говорю, чёрт твою мать!

Нам это все не впервые. Письма с востока писать. Тучи плывут грозовые по часовым поясам. Свистнут морские пассаты по городским площадям. В старых домах адресаты почту опять поглядят. Все мы, конечно, вернемся.

тебя шахиншахские приходы за вранье в стихах и в прозе охраняют от огласки через главное бюро. Не коснется свежий ветер подмосковных мафиози, с переделкинских маршрутов безнадежен поворот. Где эта улица, где этот дом с юности светлой знакомый? Где эта барышня, что я влюблен? О, Боже, работник райкома! И дома другого рода понаставлены по свету, где в чреве бюрократов спят параграфы речей, где у них за преступления отбирают партбилеты, индульгенции на подлость и

жреца, где готовится замена умирающим набобом, чтоб властительная серость не увидела конца. И стоят дома попроще, где врачи и инженеры ветераны.

молитв, там, где рокеры и барды, и рабочие, и дети, и мадонны, и старухи, проходившие гулаг, там, где теплится культура всех пределов и столетий, гарнизоны осажденных поднимают белый флаг. Где эта улица, где этот дом с юности светлой знакомый? Где эта барышня, что я влюблен? О, Боже, работник

Постигаю я терпение, мой друг, чистоте пытаюсь слово

не грози пустому небу кулаком, и уверуй, вера каждому дана.

учту, как в этом футболе. И добавлю. Романс такой про любовь.

столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова, и может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбелив

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня нам рай земное притяжение.

Неизменной уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной, ничто холодный разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда. Награды у любви не жди, уже сама любовь награда.

оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт.

под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением.

юности в жизнь. Не хочу я тягаться с Америкой, я хочу с этой теткой дружить. Там джазмены гуляют с джазменшами, Каунбеси и Эллинтон Дюк. Там обходятся с братьями меньшими, выше уровня наших услуг. Приглашаю я Рональда Рейгана в многодетную нашу семью. За закуской мы вместе побегаем.

лайном махнет Вашингтон. Так похожи луга и холмы ее на российских широт малахит. Не она нас пугает, а мы ее, говоря.

0: Нам не надобно, кроме ножа, представьте, самих. Нас боятся там, брат, до истерики. Мы страшнее, чем наркотик и спит. Так давайте скрывать от Америки, что и там коммунизм победил.
1: С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти болезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

Повезет вы тогда без меры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, пейте, кавалеры.

спят. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все медвежата.

дворе стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята.

Забудем скуку, мой дружок, недобрых слов брицанье, а горе — это хорошо.

и сварки, а дом наш, как и прочие, плывет по морю снов. Сквозь строек новогодние подарки, и мне опять всю ночь не спать, не зажигая света, припасть к стеклу.

И в дымных разговорах, где незачем кричать, мы сверим наши истины до точек. И утром нам не надо будет мчать в союз печать, где правда ждет нас штабелями строчек.

Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

надо и не надо, ходят черти знает кто. Ловят души, роют клады, могут своровать пальто. Все, что могут сделать руки и придумать голова, все воруют мысли, брюки и хорошие слова. А дурачат и обманут, на других свалив вину, все обчистят и карманы, и квартиру, и страну. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Все, чего достигли люди вдохновением и трудом, поднеси им, как на блюде, и плати за них потом. Переловят водах мутных всех белук и осетров, украдут прозрение мудрых ум последних дураков. В дом чужой войдут злодеи, ясным днем не в тишине, свистнут музыку, идеи и любовь к родной стране. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что тю-рю-тю-рю-рю-рю, тю-рю-рю-рю-тю-рю-рю-рю, тихо нас. И чем мельче вору боги, тем его заметней грех.

0: Она мне ясно говорит, что лишь для физики открыт душевный мир ее волнений и терзаний. А я ей ясно говорю, ты погляди-ка на зарю, побродим мимо крупноблочных зданий. Она мне говорит, я извиняюсь, в науке я немедля удаляюсь. И цель моих настойчивых расспросов — известный русский физик Ломоносов. Тут вспоминаю я при ней, он не знаком с Лавуазье, но оба в колбах что-то темное варили. В один и тот же день и час они закон нашли для нас, как будто в самом деле сговорились. Вот так я говорю, и мы с тобою могли бы жить единою судьбою. Она мне ждет меня, один философ, не слабый русский физик Ломоносов. Ну хорошо, я говорю, я сам себя перекую, я стану физиком, борцом и патриотом, чтоб протекали наши дни, как у Кюри с его Мари, хотя бы как у Бойля с Мариотом. Она мне, уберите ваши руки, мне чужды все подобные науки, и не таких касается вопросов известный русский физик Ломоносов. Тут я догадываться стал, что уж давно и неспроста все ходит мимо и поглядывает косо. Ни аспирант, ни ассистент, ни успевающий студент, очкарик тихий Мишка Ломоносов. Она уже теперь его невеста, а я с печалью обхожу то место, где каменный не ведает износу великий русский физик Ломоносов.
1: Усталость ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник свое кричит. Моя гитара меня обнимет, интеллигентно она смолчит. Тебе не первый, тебе не первый предъявлен веком нелегкий счет. Моя гитара, мой спутник верный.

вдруг прошептать: «Я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко». Вдруг прошептать: «Я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко». Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало на грош любви.

любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни

Тучи, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг.

наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня. И будет в нас...

сказала, это мало, нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили.

моя, и чайник со свистком. Потом пришли иные рубежи, мы обрастали разными вещами, которые украсить обещали, и без того украшенную

гудком. С любимой мы прожили сотню лет. Ну что я говорю, прожили 200. И показалось мне, что в новом месте горит поярче предвечерний свет. И говорятся тихие слова –

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил. Под ними чай другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты. Они всего единожды женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет.

0: где, милая моя, чайник со свистком.
1: А маманя мечет баночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а вот жаву достает ей и Висберга. Но тут гости все ко мне обращаются, будто я им большевец или Зыкина. Ну а Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысль моя ясна, как бирюза, пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда

На перроне разлук, желтизна, пахнет осенью и пирожками. Я на лавке сижу допоздна.

не имеют значения, и ни год, ни число не имеют значения. Я и город уже позабыл, и страну, и название вокзала я сто раз просил.

Лето красное, это кино. Сентябрем разукрашенной скуки я закончил смотреть.

промолвили: «Батюшки, а он еще ребенок». Очи вдруг потупили едва, близкие шепнули и в сторонку: «Отдохни, сестрица, голова, отдохни, сестрица».

Путяна. Лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки хочется, наверное, и тебе сейчас. А с тобою в паре ходит статный парень. Отчего же часто ты вздыхаешь вновь? В этот вечер синий, слишком нежен иней, слишком больно гаснет

Я так свои песни условно делю на какие-то циклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе. Ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байрам, байрам, байрам, байрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя.

Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красавица.

Только жаль того мальчонку, на душе темно и сиро, нет на ниточке послушной больше розового мира.

озерный бронзовый загар. Еще никто ни мент, ни вор, ни чемпион и ни завгар. И форма школьная одна —

какой делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

Снова просеки костром горят. Здравствуй, осень, милая моя.

0: Вечная история. Банк Империал.
1: Я выселен.

и чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, вне в море синие глядящий, работящий и гулящий, и отчасть состоящий из невыпивших людей, и отчасть состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как Антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасть состоящий из несломанных частей, и отчасть состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасть состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, стоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей.

что и было, да прошло. Только вряд ли ты его любила. Может, что и было, да прошло. А жизнь, она одна в сосуде, как вино.

теперь толкуют о деньгах. В любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л».

сердца. К двору монетному приходит, все на продажу понеслось. И что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса. Рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество –

что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком, теперь толкует о деньгах в любых заброшенных снегах. Все на продажу понеслось, тот век рассыпался.

В часах и два у нас в груди, пять измерений в небесах, и очень впереди. Сардинелла с пульчинеллой танцевали, тарантеллу, фибула, пальвиоли забринчала.

пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали таганы, интриганы, бонвиваны прихватили чистоганы. Пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенсы, сенсансы, снизу лус латрек, и Авиценна, и цена Бетховен и Хавбек.

Конечно, это не для всех еще вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сигни.

Very rad, мы с Тамарой страшный инглиш долбаем на паром. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятия, дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету название. Через край говорю, это лишнее, I don't cry говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство, and big love, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик, и с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочет. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю, и могу ему в фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела, свой дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару, and for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе сувениры.

улыбкой, мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю, брошу виски, но ни слова «my love» по-английски «oh yeah».

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка. И почты не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка. И почты не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет.
1: Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись.

ручки, комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колено.

0: Лишь только дело гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом.
1: Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду.

Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.

Бродяга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин.

там жила, но и та хала-бала. Зато уж мужики там молодцы, все они хала-бальцы. Начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая,

Мария, милая моя, кончен грог, молошницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год –

Александр Сергеевич прогуливается, ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается, ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.

над рекой и над дорогой в суете обычных дней. Чуть заметно, понемногу, мир становится теплей. Город крыши обнажает

Почему же ты не верил, что зиме придет конец, что над пасмурным апрелем вспыхнет солнечный венец? Почему совсем недавно было так же вот тепло,

Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало –

Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло.

гонит ночь облака. Мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня, будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый.

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка. Турист над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют. Как люблю я тебя, как безумно люблю. Эта ночь, как во сне, этот сон без конца. Чье лицо там в окне? Никакого лица. Ветер летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист над снегами.

дня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и понять,

Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение.

слезы лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь.

Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор, чтобы наши светотени сквозь военные

издательский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз увидимся.

глядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой.

Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.

Как сладок он, труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон, еще ракочет голос трубный. Но командир уже в седле, не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг

остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно, и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно,

Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать. Чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети.

Мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

махаю. Прощай, и, наверное, встретимся, а может быть и нет.

Прости меня, осень, прости меня, я не такой.

От прощания до прощания возвращение одно, частых писем обещание, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в провожание вновь и вновь. Разделилось все на свете,

И ты приди сюда, и в холод, и в жару, на высокую планету простаков. Розовеет к вечеру Дангузарун, Эльбрус пошит из красных

тропа, разобрать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва, и не создан до сих пор еще Коран. В мире есть два одиноких существа, человек, и это белая гора.

разобрать я в снегопаде не могу. Но с вершины через скальные ножи ты посмотришь вниз, как с мачты корабля. Под ногами что-то плоское лежит и печально называется земля.

где дорога, а где мелкая тропа. Разобрать ее в снегопаде не могу. Я гляжу сквозь тебя, вижу синие горы. Сквозь глаза на пространство земли, где летят журавли, где лежат командоры, где боками стучат а причал корабли гребни каменных гор, машут сорванным снегом.

истекает луны золотая слеза. Я иду сквозь тайгу по весне белокрылой, по колено в воде, по разливам бреду. Я иду сквозь тебя, пока есть мои силы, даже если уже

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш, входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнце, звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И журавлями в облака надежды пустим, а пока входи, мы потолкуем, друг.

Мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей, слез и счастья? И лучше пусть изменится.

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вей,

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Ты знакомый? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий день.

не наше дело. Как говорится, Родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым.

В окошках яркий свет. Посадил я у порога кошку, а жильцов пока что нет. Я по свету хожу, я прохожих прошу,

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда ты пришла.

не позволит нам небо в безумстве своем. Мы источник веселья и скорби рудник. Мы вместилище скверны и чистый родник. Человек словно в зеркале, мир многолик.

запоя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично и к жизни тянется другой. Но вряд ли печаль иссякнет, как дождик

королева Нила, помню, говорила, у зеленой пальмы мне на берегу. Я бы вас просила,

0: открыл и пузом отодвинул он Алешу.
1: А ты молодой, ты уже хороший, да нас же трое, это же не сто.
0: А он нам отвечает, нет местов, я вас за пьянство не хочу обидеть, но вы, ребята, все в абстрактном виде, у одного потеряна галоша, а у другого в липастре рожа, а третий хоть не в шляпе, но культурный, стоит молчит, ему, наверное, дурно. Пустить вас не могу, уж вы простите, не стойте тут, ребята, не грустите. Жизнь подходит к преклонным годам, в сентябре было мне 23. Но когда в воскресенье гуляешь без дам, то сердце клюют снегири. А в ресторане хорошо и в гамме порхают тетечки с культурными ногами и курят девочки с ужасными глазами. А с ними дяди без волос и с волосами. Да я сейчас какого-нибудь дядю, ну просто ни за что, сугреву ради. А тут открыли двери и сквозь гам выходит, очевидно, хулиган. А ну с такой паршивой

Ну, пнуть или не пнуть? А тут мне трое преградили путь. Один мне в морду кулачишкой тычет. Да я видал таких в гробу по тысяче. Я пуговицу в нос ему засунул, и он отвлекся, вроде бы заснул он. Другому пасть порвал и выдал плюху, а остальному откусил полуха. В атмосфере бывают явления, что невольно напьешься с тоски. Есть женщины в русских селениях, в городах же одни мужики. Ну, честно говоря, мне было трудно. Полуха спрятал я в карман нагрудный. Я вспомнил, есть котишка у меня. Он не обедал, кажется, 3 дня. Ведь тяжело ж не жрать 3 дня подряд. Тут и хрящам, наверное, будешь рад. Но пока дичеджеры молились, с Алешкой мы спокойно удалились. Вот только Колю где-то потеряли. Гляжу, идут навстречу нам 2 крали. А так как я устал и был печален, то только личики в снегу им отпечатал. А так как женщины вообще мне не враги, я только снегу им насыпал сапоги. Я смотрю вам в чугунные очи, родной,

нарежешься вдрызг. Да и вообще, пора идти домой. Закончился воскресный выходной. Я дома ноги вытер, ковер. А соседка говорит, мол, говорит, Васька твой помер. Да как он смел, говорю, такой нахал.

Я ж для него старался, стервица. Ну, вижу, нет на бабушке лица. И тихо тут заплакала она, сказала, что я чистый сатана, что быть таким, мол, стыд, мол, и позор. И хорошо, что я еще не вор. Я вспомнил Ваську и слегка взгрустнул, потом заплакал, а потом заснул. Сколько в мире написано книг, не прочтешь, потому не читал. Так и жизнь пролетит, словно миг, ни любви,

0: Жак Лондре, уроженец Парижа, перебрался в другие края. Жак Лондре поселился поближе к лучезарным французским морям. Он идет по шикарному пляжу, а вокруг красота, красота. Ту-ли-ге, дю-ви-ля-же, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он вниманием женским согретый, никогда и нигде не скулил. Он блондинок любил и брюнеток, а шатенок он тоже любил. Только солнце за скалами ляжет, и к кустам примыкают уста. То ли ге, дюляжи, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Жак Лондре кончил жизнь очень просто, он родною женой был убит. И за это огромного роста ему памятник вечный отлит. Он стоит, возвышаясь над пляжем, а на бронзе написано так: Ту ли ге, дювеляже, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
1: Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе, еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль, давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа.

никого, а я не сплю. Благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом и разлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего, ночной полет, не время для полета, ночной полет полно.

Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю это самое, ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.

женщина, семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем, но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить, женщины, за вас.

хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя, улыбаются, но потом то танцы, то сессия, и глядишь уже, размножаются.

на крутых, отчаянных, мертвых якорях. Ты не пишешь писем мне, телеграмм не шлешь.

ты поймешь, как мечется алая заря. Мой характер ангельский, ты так

жил когда-то, меня волнует вновь и вновь. Вот мои памятные даты, вот моя первая любовь. Я помню шум шагов далекий, мне дорог мимолетный взгляд и аромат улыбки легкий, души причудливый наряд.

мелодия другая. В ней удивительный канон, меня от бед оберегая. Звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое, в триолях медленных его плывет мотив над головою.

скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой.

перроне поезд скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. А когда настанет утро с новой радугой, тревогу припадешь

перроне поезд скоро заправляется водой. На перроне поезд скоро

0: за водой.
1: До свидания. До свидания. Между прочим,
0: говорю,

Сколь заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется.

Если враг меня похвалит и растопит старый лед, значит, с другом прозевали мы ошибку недолет. Враг меня работать учит и спасает от тоски. Нет друзей, вернее, лучше, чем заклятые враги. Среди сует и передряг нас жизнь порою вознесет. И верный друг, и верный враг.

0: Руку.
1: Был он не пьян, просто очень взволнован, но было всем непонятно иного, что вверх ногами по улице шел он нервной походкой в перчатках дешевых.

зубрилы забивали булду в болванку, а зубастые зубрилы забухтели в барабан. И барон Бубей губастый заболел, забытый в банке, а бараны за баранкой забодали кигельбан. Раз ха-ха.

подороже, чем меха. Журавли журили, жабы жива нежна и желанна, и жукастые из жаржетки дрожжи выжили в жилет, а железные жизели заживали джинжиманно желтым желудем дрожащим замороженным желе. Раз ха-ха, два ха-ха, в шапке варится уха.

0: целлофане целовали цепелины с пацанами. Цубердилер цикнул циклам целочисленный процесс. Оцианистые цепки зацепились за цунами, и цукаты танцевали целомудренный эксцесс. Раз ха-ха, два ха-ха, кто у нас за лопуха? Лопухи без чепухи, к окружающим глухи.
1: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан, солдат, прощайся с ней.

зовут, и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

памяти твое лицо. И далеко, в краю счастливом, страна цветов, земля людей,

Слушает радист бессмеянный, и чей-то плач, и чей-то смех. Всю ночь кружатся над антенной последний дождь и первый снег. И нет тебя, и слава Богу, что здесь один. Плыву без сна, что это тяжкая дорога. Тебе никак не суждена. Минуй тебя вся эта нежить, будь все печали не твои. Приди к тебе вся моя нежность, радиограммой Зефаим. И в час полуночный и странный, не прячь от звезд свое лицо, смотри на пальцы безымянном, горит полярное кольцо. И женщины, глядящие с фотографии, незримо несут нелегкую арктическую вахту вместе с своими мужьями, женихами, любимыми.

тоска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать. Те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

настолько, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

сервит листва берез, а мы лежим перед броском. Нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса и грезится веселый май, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной. И ах, не трогай.

0: свинец. Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи: ты слышишь, потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

Слепить этот профиль неточный, и стан отрицающий вес, и речи, как сказать.

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам,

Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины, абсолютно пустые, без всяких шагов.

И водили со мной хороводы одни непогоды. И все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси меня.

Ночами долго курят астрономы. Колышет космос звезды ковыли. Там в океане пламя неземного, вскипают бури неземной любви. Какой корабль надеждой окруженный рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жены сгоревших

Но кто-нибудь опять начнет атаки, чтоб засветить открытий фонари. Но ты держись подальше этой драки, но ты не открывай меня, сгоришь.

Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака. Мужчина, не дури, кури, кури до синих петухов, до утренней зари, до синих петухов, до утренней зари. А утром был таков, шагай легко, и мимо петухов, и мимо облаков, и мимо петухов, и мимо облаков. Задышит горячо в твое плечо распахнутый рассвет, разрезанный лучом, распахнутый рассвет, разрезанный лучом. Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим

мимо крыш. Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель,

О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы

какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним.

Я как скрещенье многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских.

кричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь.

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис

Боже мой, услыхать в стороне родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир.

борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист.

Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей. Просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница. И у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий

отворяюсь, а значит, творю. Я превращаюсь в улыбку твою.

я чуть живой. Как мы похожи, и как ты талантлива. Встречи взахлёб аладдиновой лампою. Праздник не праздник,

ночь до краев, звезды некуда складывать. Спи, моя звездочка, спи, моя славная, я отворяюсь, а значит, творюсь.

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог. Люди ищут настоящие слова, ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы, право, никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну, а я лежу и думаю о вас. А народу просто полное купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну, а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь не Настя быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

Некто возникнет, как старый Сократ. Он трусов язвит и тревожит. Да смелый дурак безопасней сто крат, а умному смелость

проходят не торной тропой мудрецы и уж не толпою, тем более. И когда тесенит тупая сила, вот уж и на краю, кто поймет, я отступаю или пар спустить даю. Быть побитым и убогим не сочту за стыд и труд, чтобы

буду рад, чтоб на меня был брошен взгляд. Печаль и радость тех бесед

предстоит, ведь мир заклят. О, злая доля, мир заклят, о, сладость горькая,

люблю этот бедный вертеп. Это скопище наглых эстетов и владельцев ножей и кастетов, и парламентской придури рэп. Я бежал с молодежных собраний, с целины и армейской муштры, и фуфло журналистских писаний не проникло в мои конуры. Я любил это хамство и мрак, эти улицы пьяных рабочих,

первомайские лица, идиотских восторгов накал, когда мог под вождями напиться тот, кто брал и не брал интеграл.

больше артисты забавляют владетельный класс. И с дурманом в крови и в кармане спят бомжи в полутьме чердаков. И дыша перегаром в тумане, дети грабят и бьют стариков. Умирает страна некрасиво, похмеляясь и пробуя красть.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны.

обсуждали состояние любое, толковали долго нараспев. Погляжу и попрошу покоя.

приоткрытая в окошке, от камина веяло теплом. Подарите мне надежду.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя пройдут.

мою продаю, купите то, чем я владею. Лестницу на небо дешево отдам, легкий.

А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый, белый снег

Предать голубизну, и тучи набегут, созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый, старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии удачи и легкая лыжня.

чем теперь прожить остаток дней, иначе, чем теперь прожить остаток дней.

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любою ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

0: Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ. За орденами в Душамбе два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту. Звенят айсбали в рюкзаках, пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак, три стюардессы пьют коньяк, всю ночь таранят черноту турбины ту, турбины ту. Никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки, пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать. А капитаны те в такси погонят, боже, упаси. И лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины ту.
1: Наполним музыкой сердца, устроим праздники и сбудем своих мучителей, забудем, вот сквер пройдемся ж.

ждал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

мелькать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

сердце. И нам с тобой лететь, лететь, лететь. А как на самом деле там окажется, конечно, никому не разглядеть.

понять им не дано. Им тяжело сейчас таскаться по трамваям, с опаскою косясь на полусытый люд, и бить детей в лицо, тюремно обзывая, и созерцать вокруг великий новый блуд.

Мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. Нож один, но не нужен нож. Ему покажешь медный грош. Не делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое, им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит, и прямо на ловца, какое небо голубое.

закат. Сколько же, если задуматься, всякого помнит Арбат. Сколько людей покалечила непонимаемая. Ваше Величество, женщина, родина злая моя. Но музыка

стражи небесные и охраняют Арбат. А музыка из детства

тебя, как и подружка неглинная, и храмы, и башни Кремля. Все это в сердце и в памяти каждый с собой забирал. И что вернется когда-нибудь, твердо в скитаниях знал. Ведь музыка

Лена была терпелива, на диво, почти что настолько, насколько красиво, и по носу кошки мизинцем водила, и очень печально и тихо спросила: скажите, а есть ли

и голос дорогой дали. Все плывет стволов мимо и тает.

0: Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси.
1: Крутой пост.

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг, Кострома, вперед, Кострома. Я на север шла и на юг, Кострома, вперед, Кострома. Оставляю я след вдали.

Я не видел войны, я смотрел только фильм. Но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом.

Я башку его лопатой зацепил, и ничего. Быть Валерочке богатым не узнали мы.

Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший.

ей хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло.

За спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собою. Где-то слышатся рыдания над нелепою судьбою. Размножает громкий рупор расфальшивые романсы, и выходит с шуткой глупой человек для конферанса. Пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю.

поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш, входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь, вначале лег дальше. Не по мне он, мы сами мир свой создадим.

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез, и счастья, и лучше пусть из

внимательно слушал. И от вранья еле жив, смертельно опасной кривды скопилось не в проворот. Но лгуны иногда, помнясь, кричат, мол, довольно лжи, попробуй скажи им правду, и тебе затыкают рот. Лгут родители детям, дети родителям лгут.

берет на испуг. А тем немногим, ничтожно немногим стремящимся правду найти, или тихо ломают ноги, или перекрывают пути. Заводят иные писаки, поднаторев в рублях, песенку о морали, о скромности гонитель. Актеры путают фразы, придуманных наспех ролях. Искусство налог на глупость возводит в конечную цель. Ложь большая и маленькая, сытая и убогая, частная и всеобщая, совершают гигантский труд. Исходятся в наших квартирах, где правда живет однобокая, и как элементы комфорта семейный уют создают. А тех немногих, ничтожно немногих, в которых свет истины есть, бросаем одних в дороги и песни поем в их честь. Зависти и по расчету, от глупости и от лени, ложь подрезает крылья, застит просторы уму. Живущий во лжи безмятежно, достоин сожаления, стоит презрения и смеха, лгущий себе самому. Облыгу и пустобая мало назвать лжецом. Угливость и деликатность — это твоя беда. Но если ты выбрал драку, вперед и не прячь лицо. Вор и предатель жиреют на трусости нашей всегда. А тех немногих, ничтожно немногих, желающих правда,

Многих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез.

а года все летят в никуда и ложатся на лица дороги. И скупей наша речь от случайности встреч удается сберечь так немного. И все реже и реже мы теряем надежды, так легко было прежде.

Все было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг.

от улыбки легкий, души причудливый наряд. Во мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая. Звучит легко и плавно он, дыханье времени живое, в триолях медленных его плывет мотив над головою.

Видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет. С енотом и цесаркой пляшет он,

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, замлевших в пол.

пехотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд.

как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым.

чужих словарях. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Русское лето в России, запахи пыльной травы —

в России запахи пыльной травы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои судьбы.

Выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо. Нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

быть к войне, если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти.

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче. Как будто обязательно удачи.

меньшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

приходит огорчение взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи. Приходит огорчение взамен. Приходит огорчение взамен.

Печалишься ты зря, не веришь в радость утра счастливого весеннего, такого, как и май. Опять корабль мой заносит против ветра, не надо, капитан, судьбу не проклинай. И потом, не

радости. И тот ненужный мир, где нет надежды вовсе, где слезы летят бычьи, оставь ты за бортом, его ты оторви, как лист срывает осень, ведь осень не жалеет.

Три девочки в траве, три тонких линии. Одна из них была подобна лилии. О, детские мечты, они так радужны.

Три девушки в пруду вечернем плавали, одна из них казалась жарче пламени. О, мудрая природа, зелень озими,

Три женщины в накрапах ливня дробного, одна к себе прислушалась и вздрогнула. О, жизни торжество, что ни мгновенье, в ней тайно происходит обновление. О, жизни торжество!

Дети спят, и сны им снятся дерзкие, на старый луг ступают ноги детские. Три девочки в траве, три тонких линии,

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров. Поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее.

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты

меня, скажи, ты моя тревога и награда. Мне хотя бы раз

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо.

И освежались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь.

0: Однажды дав вниз молодой, за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гул раздавался. Не догнаться, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал, плутовка, стой, ее платок в руке остался. Она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды дав вниз молодой, за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гул раздавался. Не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю.
1: Песня про индюка на стихи Бориса Захадера.
2: Появился в доме вдруг очень вежливый индюк, раз по 30 день не реже. Он кричал: «Эй, вы невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости!» Я и сам кричал: «Индюк, доктор вежливых наук, и жена моя пример замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи, садись за стол. Что же ты молчишь, как рыба? Говори, приду, спасибо. Ты не будь свиньей, свинья, ждет тебя моя семья. Только раньше бы умыла ты

Через скальные волчьи ворота мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепкий в беде. Но смотри, поднял руки закатом,

птичьи ворота, пропуская к созвездиям ночь, открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь.

помню, были мы неделю на Таити. Дикий остров, долгожданная стоянка. Обо мне судите, как хотите вы, но всему виной нагая таитянка. Мы французский флаг на мачту поднимали, вижу, в бухту повернули две пироги. В них туземки обнаженные скучали, нам туземцы предлагали по подруге. Капитан твердил для нас, наш король издал указ, никаких контактов с диким населением. Мы-то знали, что ему очень трудно самому у Нептуна в добровольном заключении. Коком я у Бугенвилля 10 лет уж, каюсь глупо, но тогда угнал я лодку, прихватив еды и на подарки ветошь, выбрал смуглую, изящную красотку. Только вышли мы с красоткою на берег, на пути толпа индейцев обступили, догола меня раздели, не поверишь, изучали мое тело и вопили. Читал слова, в океане острова, моряку бальзам на душу, но не верю я. Мне теперь куда милей заточение кораблей, к черту все эти любовные материи. Наконец они вернули мне одежду, бедной женщине велели подчиниться. Не до женщины мне было, вот невежда, стал обратно я настойчиво проситься. Отпустили, головами покачали, и команда корабля меня жалела. Говорили, ты подумал бы сначала, перед тем, как убегать на это дело. Капитану ведь мы друзья, промолчал, но понял я, и на рейде у пролива Лаперуза. Мне сказал он, ты кретин, к дикарям ходил один, осудить неверно.

Веселая любовь моя, зеленая и белая, где ж ты живешь, в каких краях, что ж без меня ты делаешь? Кто там стоит в тени берез, там в пиджачке?

Луны так ярки, на фоне круч, тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, но порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно Бах. Синтоляре фадиес, красный, желтый, голубой, блеск и формула небес, что возникла над тобой. Звук от цвета волны, волны, только слушай и смотри, слух и зрение.

ля лиловая, ры, красное, синее, сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине.

конец у любой истории. Нас несет фантазии завтрашнего дня.

Давайте прощаться, друзья. Кто знает, представится случай, что без суеты неминучий, в глаза поглядеть не скользят.

чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 20.

На этой песне закончилась запись, совершенная 24 декабря 80-го года в городе Москве.

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта, планерист, виражи выводит.

Две гитары полутьме, музыка, сложение. Две гитары в полутьме, музыка, сложение.

полутьме музыка, увлечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь надолго. Станет ближе

Стихотворение. Две гитары в полутьме, музыка, сближение. Две гитары в полутьме, музыка, сближение. Кто поет, забыв про сон, кто печально весел, кто чемганом вознесен в лоно

музыка, кружение. Отдохнуть уже не прочь, на кассетах лента. Для чего поют всю ночь хрипло два студента? Май, чимган, конец весне, шум столпы.

Сигарета к сигарете, дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь.

Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы на...

вершины, покрытые льдом. Здесь часто с тоской небывалой я думал, мечтал о тебе. Туманы ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитар переборы и слушали их под окном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом. Вершины, покрытые льдом. Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной. Уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро,

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стороне Мадагаскар.

Много голых джунглей в Африке повсюду, негде сесть и встать верблюду. Мы поэтому в Судане спали прямо в чемодане. Нас в Маниле

решили. Я с тех пор всегда молчу и других молчать учу. Я с тех пор всегда молчу и других молчать учу. Я с тех пор всегда молчу, да я молчу же, и других молчать учу. Я с тех пор всегда молчу, молчу, молчу, молчу, молчу, молчу, и других молчать учу. Я с тех пор всегда молчу и других молчать. Вот так.

у всех, кто ввысь отправился когда-то, у всех горевших в плазме кораблей, есть важный и последний из этапов, этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей идет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Мы постепенно счастье познавали, исследуя среди ночных полей, с любимыми на теплом сеновале, этап прикосновения к земле, где с посохом

наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. То женщины казались нам наградой, то подвиги нам виделись вдали. И лишь с годами мы познали радость в кругу обыкновеннейшей земли, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Когда-нибудь столь ветреный в начале огонь погаснет в пепельной зале. Дай Бог тогда нам встретить без печали этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наше верное корыто нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди, эти двое есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять. Мы вышли из зоны циклона, из своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

0: Жить.
1: Арбат беру с собой, без него я ни на шаг. Смоленскую на плечи я набрасываю.

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали?

0: весь глобус, от беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.
1: Наша жизнь не игра, собираться пора. Кант, Малин,

школьная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

века, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Нети, монети, ни шагу не ступишь нигде без гроша. И расчеты нас тревожат, кто купил, а кто продал. Подешевле, подороже, люди гибнут за металл. И за фирменную тряпку, и за джинсы, и дубленку продаем родного пантку. Детку с бабкой и сестренку, голос страшный.

0: до последнего звонка. Две жизни прожить не дано.
1: Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло

0: и шлема склоняться молча надо мной.
1: Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах,

протекших дней очарованию. Мне вас, душе, не возвратить, в любви узнав одни страдания. Она утратила желание и вновь не просится любить.

ни сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят. В садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и страстных слов не говорят.

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

по-царски в одном только грешной. Но только Монтене не вздумай листать, бессонницы как не бывало, тебя засосет, как болото, кровать под рясочку снов в одеяло. И все же успей записать что-нибудь, ну что-нибудь вроде в Марселе, на улицах грязь и холера и жуть, в России цари и метели. Холера и грязь при

в России цари и метели. Отдай же бессоннице горькую дань, пойми, наяву ли, во сне ли, несет нашу жизнь по реке, по Тудань, туда, где цари.

корабль, мне пассажир твой снится. Дощатый старый пирс, лиловая заря, как вы присели к нам, загадочная птица. Ведь надо аж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце сток, нас ветром наградили,

и украдкой, и отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

печальным берегам седого ноября. Ведь караваны ярко

крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила.

маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райской.

Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что-то родно, что тревожно. Замечательно с гостями в коридорной суматохе поделиться новостями, чередуя смех и вздохи. Гости, гости, дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги, отдохнете, посидите. Буду почивать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги. Вот вам Гегель, полистайте вот альбом.

0: якоря не бросать. Мы давно знаем старую заповедь. Не бросать их у стенок, где эти сигналы горят. Якоря не бросать, не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную ледистую воду. Мы выходим в эфир, и среди этой всей кутерьмы нам пропишут синоптики, словно лекарство, погоду. А погоду на море, пожалуй, что делаем мы? Мы бросаем потом якоря в полутемных квартирах, где за дверью растресканы тени соседей снуют. Негалантной походкой привыкли ходить по настилам. Прогибаем паркет никуда не плывущих кают. Словно малые дети кричат по ночам пароход. Им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты. И всю ночь якоря на шинели сурово молчат. Но потом им блистать под тропическим солнцем и зноем, на военных парадах, на шумных морских вечерах. Якоря не бросать, это дело довольно простое. Ну а что оставлять нам? Об этом подумать пора. Мы не бросим осень, не бросим мы топких и снежных, голубых, нескончаемых, вечно любимых дорог. На чугунных цепях опустили мы наши надежды. У глухих континентов еще не открытых тревог.
1: А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенный над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля, зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и нараспасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

скрепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожан. Зверю директору он партою угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять. Навстречу руки в бруки, Левочка, уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска. И там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый срединский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игру смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Без мысли,

Октябрь мой задумчивый и страстный. Опять пришел ко мне по дымке луговой и, распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой. Уж так заведено, что это возвращение привычное для всех рождение мое. И наступает вдруг осеннее прозрение, и обретаю я дыхание свое. А утром на окне, слегка заиндевевшим, распахнутым во двор, в его уснувший сад, я нахожу следы листвы недошумевшей, и с грустью ухожу, чтоб с ней прийти назад.

И распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой.

Лучени, блики, блики, словно мир потусторонний, это солнце дар великий.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

люблю я величавых гор. Горы у людей воруют небо. Я люблю свободу и простор, и поля, беременные хлебом. Жадный взгляд не терпит пустоты, на равнинах жить неинтересно, и неодолимость высоты —

высота не испытает всех. Есть еще надежда на веревку, но она порой отпустит грех. Люди это выдумали ловко.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол.

светлой мечты и снов. Тает во мне тоненький лед, будто от теплых

тихо стучат во мне. День и запрет.

Когда я на речку мальчишкой ходил, неся котелок и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и глупый бычок.

послушайте, если пойдете к реке и встретитесь с глупым бычком. Он мордой потянется к вашей руке и станет махать вам хвостом.

Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших раньше нас. Там слышен голос Миши Хиргиани, спина Крыленко сквозь пургу видна. И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам, поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет.

твои. Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.

скварцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой.

Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке, такой промасленной, берет немыслимой, такой на ней. Ах, Надя, Надя.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве, к стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве, вот телефонный привет. Жди невеселых гостей, двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь в одиночестве, плачь, это уходит любовь. Мне бы неведомо где почту такую достать, чтобы заклеить тот день, чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресенья.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит. Кажется, гости пришли.

Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах

Мы пути, как будут без нас одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

Ими пути, как будут без нас одинокие вершины, я сердце оставил в Фанских горах.

он сойдет на безлюдный перрон. На прощанье кивнув проводнице, оживятся вокзальные птицы. По походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

И болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь из окна лет.

сегодня. Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

галактик нетленная, надленная, над миром, где синь и багрянец, где ночь кружит купол вселенной, где буйствует протуберанец, где, как идеалы урода, обманчивы правила секса.

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил ты.

саду. В наших правилах простых нам предписано от века оставаться человеком в обстоятельствах любых.

никому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.

Призываю вас, Бог, и прошу об отмщении. Накажи безысходностью касту воров, помести их в безвыходный мрак помещений. Огради их от наших детей и дворов.

Все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль иногда над победами нашими

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается.

Хорошо, ну а если заваривать чай журавлями летящими с юга и для цвета занять, скажем, хвост у грача и его угостить за услугу? Ох, не знаю, не знаю, мой добренький тот, это каждый захочет по кружке.

Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит круженье занавески, там от движенья нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.

с этим озером не виделись. Просто не было дороги у меня. А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся на

сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда.

дня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни.

Конечно, это не для всех еще у вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали.

Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердцам, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса, рубли раздув

рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобный, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком.

А на утро я уеду, и как прежде будем жить.

Начало века, шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.

Вот хорошо и тихо, и достойно, ни городов, ни шума, ни звонков.

верст любви и вдоволь было, вдоволь. За горизонт ушли за облака. Только вот жалко вереск тот медовый, да и, пожалуй, тех мест не разыскать.

Как незаметно день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мела пурга, выли метели, а на полях уже

эта зима от нас совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной землей

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина —

ладони приносишь и льет на пустыни мои доброта. Какие слова у дорог, торжество.

добреньким простачкам поверить, что это не ложь. Но служит сытым и злым старикам жестокая молодежь.

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта планерист виражи выводит. Май Чемган, конец зиме, шум столпотворение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Ледниковая вода холодна, как осень.

влечение, две гитары полутьме, музыка влечение. Сядь к огню, поговорим, день и ночь немного станет.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов,

сомнения снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

0: сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь.
1: В юности, куда нас ни несло, в какие мы не забредали воды, но время громких свадеб истекло, сменившись гордым временем разводов. Струна, кисть и вечное перо нам вечные на этом свете, братья, из всех ремесел воспоем добро, из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий детские объятия. С годами развелись мы насовсем, с тем, что казалось тенью золотою, а оказалось в сущности ничем, участием во всем и суетою. Но нас сопровождают, как пажи, река и лес, и лист под ноги павший, прощающие нам всю нашу жизнь, с терпением близких родственников наших. Струна и кисть и вечное перо

из всех ремесел воспоем добро. Из всех объятий детские объятия. И странно, но не сходит благодать от грустного времен перемещения, когда уж легче песню написать, чем описать процесс стихосложения. Мы делали работу, как могли, чего бы там про нас не говорили, мы даже отрывались от земли, и в этом совершенстве

ремесел, воспоем добро. Из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий

снилось, приходит к нам в жизни реально. А хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

глупо потому, невзгоды, неудачи, прощаю сам себе, как выигранный бой. Не стану я кроить судьбу свою иначе, я не скучаю ни в толпе, ни сам с собой. Я глупо потому, молчу, не возражаю, когда меня винят и вешают ярлык за почести и чин. Не дал бы ни гроша я,

Я глупо потому не вижу в наслаждениях ни цели жизни и ни забытия. И не меняю я ни жен, ни убеждений. Я глупый потому, наверное, честен я. Я глупый потому, я многим не понятен. Наш век к стереотипам так привык. А в логике моей так много белых пятен.

по лужам допоздна, брожу не замечая улицы дворов, что вижу я во сне, как объяснить не знаю.

День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры.

будет улица гаснуть в себе глубоко, в переулке сливая округу. Если бремя присутствия здесь нелегко, не послать ли на волю по кругу? Не послать ли нам шапку по воле по той, хлебоносной воде по возвратной, отмахавший полмира железной верстой, расстилая утюжные

заскулят тормоза, обмотав колесо запаленной газетной холстиной. Эти тени фигуры и небо и все, обдавая угарную псиной. День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильни листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги.

меня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни.

Солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся.

и не махнет крылом. Парусник на заре. Вот и любовь прошла, речка белым белая.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

саду, где стужей веет от земли. Два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно уста увяли. Расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

Звуки пропали, их слышал только мрак, и то едва ли. Двум призракам напомнил старый сад.

Зачем вахтанговский корабль так театрально был заснежен? А ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и улыбился блаженно и наблюдал обыкновенно.

что провидением фатальным он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания какие знания и страдания откроет занавес для них.

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Синие краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская похоже.

возникает под пение звуков.

кто построил этот мир, полный света и дождя, незаметно разделил на тебя и на меня, на друзей и на врагов, на бездомность и на кров, на коварство и любовь, будоражащие кровь.

на судьбе моей. Но откуда повелось верить в будущность мечты меж задумчивых берез? Вдалеке мелькаешь ты, знаю, скоро оторвет лист последний первый снег, месяц к осени плывет, у листвы короткий век.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

каждый маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.

приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно.

позорно, станешь ты музыкантом придворным. Будешь вдоволь есть и пить, стану я тебя любить. Нет, король Фалерий.

промелькнули, промелькнули. Целый век и целый год капитаны утонули, только в памяти живет.

Как давно все это было? Давным-давно. Мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть в

телефон. Слушаю, да, алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй, прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу, нет.

У нас за дела? Да как-то все разбрелись. Верочка родила, Славины-то развелись. Я получил отдел, Сашка съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну а ты что молчишь? Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. А правда, что говорят? А кто он, коль не секрет? А, военный моряк. В общем, жгучий брюнет. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа. Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. Талый снег вчерашнего дня.

распахнутые ветра снова в наши края стучатся к синеглазым своим горам. Не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят над чашей долины не пролившиеся дожди.

колет надвое боль разлуки, и беда неизвестно где потирает с просонья руки. Ты судьбу свою не суди, много раз на дорогу хлынут не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины, не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины. Звезды падают нам к ногам, покидаем мы наши горы, унося на щеках нагар не разбившихся метеоров. Так живем.